0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. А вот в Минске осадков не обещают, и температура воздуха будет до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах

0: Это радио Компас FM.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас FM. Всегда по пути.

0: На часах в студии уже без 20:11, среда, 19 августа, и сейчас маленький сладкий факт. 170 лет назад, в 1856 году, американец Гейл Борден запатентовал способ производства сгущенного молока. Но по-настоящему легендарным стал этот продукт именно в Беларуси. Кто из нас не вырос на белорусской сгущенке? Рогачевские и Глубокские молочно-консервные комбинаты – это уже бренды с мировой историей. Рогачевская сгущенка удостоена государственного знака качества Беларуси. Только представьте, Рогачевский комбинат выпускает 10 миллионов банок классической сгущенки в месяц. Так что сегодня отличный повод вспомнить вкус детства. Сладкого вам дня. Оставайтесь на Компас FM, дальше музыка для хорошего настроения. Меня зовут Наталья Горова, и прямо сейчас расскажу, кто составит нам компанию. И совсем скоро Юлианна Караулова, перед этим Парк Горького, ну а раньше всех Владимир Кузьмин. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Почти 11 утра, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Мое утреннее время подходит к концу. Спасибо, что были со мной все это утро в пробках, на рабочих местах и за чашкой кофе. Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю вам отличного дня и ровных дорог. Ну а сейчас самое время узнать последние события в нашей стране и за ее пределами. Впереди у нас актуальные новости к этому часу, только проверенные факты. Приготовила для нас ведущая новостей Вера Светлова. Ну а пока ждем Веру, расскажу, кого послушаем в ближайшие полчаса. И совсем скоро появится Сергей Лазарев, споет о том, что пусть весь мир подождет. Если

0: всех послушаем в ближайшее время. Ну а сейчас ждем новости.
1: В Минске 11 часов.

0: студии как раз появилась Вера Светлова. Вера, привет. Что нового?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу о заседании Совмина и о сериале, созданном искусственным интеллектом.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Совета министров сегодня, пишет Билта. На повестке проекты прогноза социально-экономического развития страны, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на следующий год. Добавлю, на предыдущем заседании по проектам были замечания и предложения, и как они были учтены, докладчики проинформировали сегодня. Мошеннический аккаунт под видом доставки цветов появился в сети, пишут Минск Новости. Там обещают букеты класса люкс по доступным ценам и круглосуточную доставку по стране. Гражданам рекомендовано проверять подобных продавцов. Это можно сделать через сайт проверь.бел или в чат-боте столичной милиции в Telegram. Напомню, если в соцсетях требуют полную предоплату за товары или услуги, это один из признаков интернет-мошенничества. Среди других – просьба перечислить средства на карту физлица или перейти по сомнительным ссылкам. Также это отсутствие в описании ресурса юридической информации, включая адрес и ОНП. Белорусская военная делегация во главе с начальником департамента международного военного сотрудничества Валерием Ривенко находится с рабочим визитом в Бангкоке, сообщили в Минобороны. Стороны обсудили ключевые направления развития сотрудничества в военной сфере. Также белорусская делегация посетит предприятие оборонной промышленности Таиланда и ознакомится с производством военно-промышленного комплекса страны. И последнее. Первый в мире сериал, созданный искусственным интеллектом, показали на онлайн-платформе «Пиши.бай». Историческая драма «Стены замка» на протяжении 2 15-минутных эпизодов рассказывает историю замка Аламут в современном Иране. Над созданием сериала работали различные нейросервисы. Одни использовали для оперативного улучшения и творческой доработки, другие – для визуального исследования и вдохновения, а также для интеграции персонажей. Однако и без людей не обошлись. Например, дубляж на разные языки сделали профессиональные актеры, а эскизы персонажей и локации художники отрисовали вручную.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве дожди, возможно, гроза. В Минске без существенных осадков. А температура воздуха в этих городах будет до 22 градусов тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Это происходит с каждым однажды.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: мысли только о тебе. Именно так переводится песня Джорджа Харрисона, что мы только что прослушали. Так вот, мои мысли витают около чашечки горячего ароматного кофе. Поэтому сейчас быстренький музыкальный анонс, потом выпуск новостей от Ирины Журавлик. И пока вы будете переваривать всю полученную информацию, я как раз успею попить кофе. И да, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Ну а слушать будем Юлию Савичеву.
1: Мне никогда не надоест покорять тебя.
0: Еще присоединится группа «Аха». Ну а раньше остальных появится Александр Маршалл.

0: О последних событиях расскажет Ирина Журавлик. Ир, привет, о чем будут новости?
1: Привет, Настя. Из множества событий в мире сейчас я расскажу о стихийном бедствии в Индонезии и об игре Арины Соболенко на турнире ВТА в американском Цинциннате.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Без крова остались 40 тысяч индонезийцев из-за землетрясения, пишет Белта. Разрушительная стихия магнитудой 7,7 произошла в провинции Восточная Нуса Тенгара. В минувшую субботу ее жертвами стали около 70 человек и около 1200 ранены. А еще продолжаются поиски пропавших без вести. Кроме того, повреждено почти 12 тысяч домов и сотни административных зданий. Среди них учебное заведение, медучреждения и правительственные капстроения. Белавия объявила скидки на рейсы в Махачкалу, пишут Белта. Так, аукционный тариф действует до 25 августа на билеты с вылетом из Минска и Махачкалы. Последний полет возможен по 26 сентября включительно. А далее маршрут становится на сезонную паузу до следующего лета. Актуальную стоимость расписания можно найти на сайте Белавия. Белорусская военная делегация во главе с начальником департамента международного военного сотрудничества Валерием Ревенко находится с рабочим визитом в Бангкоке, сообщили в Минобороны. Стороны обсудили ключевые направления развития сотрудничества в военной сфере. Также белорусская делегация посетит предприятие оборонной промышленности Таиланда и ознакомится с производством военно-промышленного комплекса страны. И последняя. Арина Соболенко победно преодолела 1/16 финала на турнире ВТА в американском Цинциннате, пишет .бай. Встреча с китайской соперницей Ван Синьюй длилась 55 минут. Теперь в 1/8 финала первая ракетка мира сразится с чешкой Сарой Бейлик. Добавлю, белоруска в 45-й раз за свою карьеру пробилась в 1/8 финала соревнований и стала единоличной рекордсменкой среди действующих теннисисток.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, в Минске обещают кратковременный дождь и до плюс 13. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Слушайте, какие же мы все-таки метеозависимые люди. Вчера был дождь, и настроение соответствующее. Сонное и ничего не желающее. А как только выглянуло солнце, все, мы полны энергии и готовы хоть на Эверест сбираться. Так что давайте ловить витаминные лучи. А то неизвестно, как долго продержится такая комфортная все еще летняя погода. Ну а с вами Компас ФМ, Анастасия Лисова. И согласно нашему плейлисту, скоро слушать будем группу «Руки вверх».
1: Она меня целует ярко-красной помадой.
0: Еще споют Энрике Иглесиас и Уитни Хьюстон. Ну и раньше остальных к нам присоединится Владимир Кузьмин.
2: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Компас FM. Компас FM. Всегда по пути. Компас.

0: Практически середина часа в стране, и значит, до конца рабочего дня остаются считанные минуты. Потратьте их правильно, но при этом четко рассчитывайте свои силы. Это Компас ФМ, Анастасия Лисова, и совсем скоро к нам присоединится Михаил Громов и расскажет, что можно съесть перед сном, чтобы это было на пользу. Ну а что касается музыки, то слушать будем «Руки вверх», еще Энрике Иглесиаса и Уитни Хьюстон, ну а раньше остальных появится группа «Танцы минус». Но сначала давайте проверим дороги на загруженность.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты Витебске, к этому часу пробка на проспекте Людникова до Фрунзе и на Фрунзе до пересечения с улицей Смоленской. Что касается Могилева, то здесь затруднение на Пушкинском проспекте от Димитрова до Островского, время проезда 6 минут. Что касается Минска, то здесь трехбальные пробки. А на проспекте Машерова от Куйбышева до Независимости, время проезда 5 минут. Также на Лобанка до Одинцова до Притыцкого, время проезда 6 минут. В остальном дороги свободны.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM. Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу, что можно, если осторожно, съесть перед сном. Здоровый день. Все мы наслышаны о вреде вечерних перекусов, однако далеко не всем и не всегда удается устоять перед вторым и третьим ужином, тем более если это что-то вкусненькое. Итак, если ближе к ночи в вас просыпается зверский аппетит, который гонит на кухню, заранее позаботьтесь, чтобы в вашем холодильнике была отварная куриная грудка. Диетическое мясо, богатое полезным белком, не сильно нагрузит ваш желудок и относительно быстро переварится. Конечно, куриная грудка не вызовет особого восторга из-за скромного вкуса. Исправить ситуацию поможет черный перец и немного соли. И это должна быть не приправа, а именно чистый перец и такая же соль. Также для поздней трапезы отлично подойдут белые сорта рыбы. Щука, сайра, треска, хек, судак, форель и минтай. В них мало вредных жиров, а вот полезного белка вместе с йодом и фосфором хоть отбавляй. Разумеется, она не должна быть жареной. Лучше всего рыбу отварить или в крайнем случае запечь с овощами. Ну и не забудьте добавить соль и перец по вкусу. Орехи тоже прекрасно подойдут для вечернего перекуса. Конечно, это достаточно высококалорийные вкусняшки. Однако не все. Хороший пример – фисташки. В них меньше всего калорий, а еще они очень хорошо подавляют аппетит. Фисташки легко убьют двух зайцев. Во-первых, утолят голод, а во-вторых, помогут быстрее уснуть. Успокаивающий эффект возможен благодаря большому количеству витаминов группы В и полиненасыщенных жирных кислот. Кислот омега-3. Эти вещества полезны для нервной системы и здорового и крепкого сна. Конечно, это не все продукты, которые подойдут для позднего перекуса. Однако не забывайте, что особой пользы для организма все равно не будет, как, собственно, и вреда. А вот хорошее настроение вам обеспечено. Главное во всем знать меру. На этом все. Ешьте, пейте и будьте здоровы. А с вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM. Здоровый день! Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Слушайте, а знаете ли вы, что сегодня, 19 августа, отмечается Всемирный день фотографии? Так вот, первый сохранившийся снимок был сделан французом в 1826 году. Но официально праздновать этот день стали только в 1839. В нашей стране первое фотоателье появилось в Минске в 1850 году. Открыл его шляхтич Антон Прушинский на улице Губернаторской. Там снимали местную знать, духовенство, крестьян и городские пейзажи. При этом старейшим дошедшим до нас снимком города стала панорама Минска, опубликованная в журнале «Фотографическая иллюстрация» в конце 1863 года. Ну а вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И до конца этого часа к нам присоединится Жень Трофимов и Комната культуры, где еще будет Мэткан. Ну а раньше остальных послушаем группу «Конец фильма». Но до этого давайте проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске пробка на проспекте Людникова до Фрунзе, а также затор на улице Правда до Смоленской. Там авария. Будьте внимательны.

Ну все, можно наконец-таки выдохнуть и с чувством выполненного долга оставить свои рабочие места до завтра. Сейчас Ирина Журавлик появится в студии и расскажет последние новости к этому часу. А пока я озвучу вам, кого будем слушать в предстоящие 30 минут. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, ну и к нам присоединится группа «Пицца». Без тебя

0: тебя жизни нет.
1: Еще споет Билли Джоэл. Ну, а быстрее остальных слушать будем ансамбль «Изумруд» и «Чайф». Сейчас давайте заглянем в Яндекс.Карты.
2: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, Витебская пробка на проспекте Людникова до Фрунзе, а также затор на улице Правда до Смоленской. Там авария. И затруднения на Ленина до пересечения с Замковой и на Замковой до пересечения с Лениным. Что касается Могилева, то здесь затруднения на проспекте Мира от улицы Крыленко до Ленинской, время проезда 5 минут, а также на Пушкинском проспекте от Димитрова до Большой Чаушской улицы, время проезда 9 минут. Что касается Минска, то здесь местами затруднения на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной улицы, время проезда 4 минуты. И столько же понадобится времени на Лобанка от Одинцова до Притыцкого. А вот на Кунцевщине от Кунцевщина 32 до Янковского, время проезда 12 минут. Ну а прямо сейчас предлагаю послушать Ильну Журавлик. У нее самые свежие новости к этому часу.
2: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: студии уже появилась Ирина Журавлик, и у нее самые свежие новости к этому часу. Ира, привет. О чем расскажешь?
1: И тебе привет, Настя. Сейчас я расскажу о трудовой акции в Молдове и об огромных водных залежах, найденных в стране.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Молдовские учителя организовали трудовую акцию. Сегодня, пишет Белта, протестующие педагоги требуют от властей выполнить обещание повышения зарплат с 1 сентября. Они намерены принять резолюцию для официальной передачи чиновникам. Сообщается, что к манифестантам вышли премьер-министр, а также министр образования и финансов. И, как сказал премьер, в стране с бюджетом сейчас плохо, и откуда выделить хоть лей на одно направление, у них нет понимания. Столичная Мусюковщина 4 завершает свое формирование, пишут Минск Новости. До этого 2 дома уже сдали, а еще один сейчас находится на стадии ввода, а другой в процессе чистовой отделки. Так, на сегодня завершены фасадные работы, во дворе уложена тротуарная плитка, поставлены скамейки и другие элементы благоустройства. Также оборудованы детская площадка и спортивная зона. В последней сейчас монтируют тренажеры и баскетбольные кольца. Летняя школа «Юный летчик» стартовала в Белорусской государственной академии авиации, рассказали в Минобороны. Открытие прошло в рамках проекта «Авиационные каникулы в БГА». Так, для учащихся школы гимназии Минска военнослужащие провели интерактивное занятие по воздухоплаванию и экскурсию. В следующие 2 недели с участниками проведут теоретические занятия и практические полеты на авиасимуляторе. И последнее. Огромные запасы лечебной воды нашли в Беларуси, пишет .бай. По словам геологов, обнаружено более 240 месторождений минеральных вод. И эти обширные залежи закроют потребность в оздоровлении внутри страны. В каждом месте вода отличается по составу и свойствам. Например, на юге Беларуси примерно на 100-метровой глубине открыли источник ценных и до сих пор не освоенных железистых вод. А может, она может лечить железодефицит. Анемию.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске без осадков. В Минске обещают кратковременный дождь и до плюс 13. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Компас FM. Всегда по пути. Это наши.

0: вместе с Компас FM.
1: Ну что же, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лицева, и вечер этой среды мы проводим в компании друг друга и, конечно же, любимой музыки. Слушать будем группу Пицца, а также Билли Джоэла, ну а прямо сейчас появится в нашем эфире группа Братья Гримм. Я желаю вам легкого вечера, только отличного настроения и скорейшего пути домой. Ну а как поехать, чтобы не попасть в пробки, расскажу прямо сейчас.
0: Дорожный компас.
1: Итак, по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске пробка на проспекте Людникова до Фрунзе, а также затруднения на Ленина до пересечения с Замковой и на Замковой до пересечения с Лениным. Что касается Могилева, то здесь небольшое затруднение на проспекте Мира от Крыленко до Оленинской улицы, время проезда 5 минут, а также на Пушкинском проспекте от остановки Универмаг Октябрьский до Габровской улицы, время проезда 4 минуты. Что касается Минска, то здесь местами затруднения, пробки всего лишь 4 балла. На МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта 3 минуты. На Ванеева от Долгобрудской до Партизанского проспекта 8, 19 минут на Киселева от Красной до Максима Богдановича и 4 минуты на Громова от села Дворицкая Слобода до Слободской улицы.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Слушайте, наверное, все уже знают, что сегодня отмечается яблочный спас. Его еще называют вторым спасом или осенинами, так как он символизирует встречу осени и окончательный поворот природы от лета к холодам. Сегодня принято угощать яблоками родных и близких, а также всех нуждающихся. И да, по погоде сегодняшнего дня наши предки смотрели предстоящую погоду на осень. Так что, судя по солнцу и теплу, нас ожидает красивое бабье лето. Ну а как там будет на самом деле, поживем и увидим. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И касаемо музыки, в нашем эфире будет звучать Анна Асти. Также появится Майкл Джексон. А еще послушаем Чижа и компанию.
1: Руководитель был учителем пения. Он умел играть на баяне.
0: Ну а теперь давайте проверим дорожную информацию.
2: Дорожный компас.
0: Итак, заглядываю в Яндекс.Карты и вижу, что в Витебске сохраняется пробка на Замковой до пересечения с Лениным, а еще затор на Фрунзе до пересечения с проспектом Людникова. И пробка на Космонавтов от Большевистской улицы до Евстигнеева. Что касается Могилева, то здесь затруднение на Первомайской улице от Бонч-Бруевича до проспекта Мира, время проезда 6 минут. Также на 7 минут задержитесь на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской и на 5 минут на Первомайской улице от Лепешинского до проспекта Мира. Что касается Минска, открываю карты, и здесь уже 6-бальная загруженность. Итак, основные пробки на МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта 3 минуты. На Киселева от площади Победы до Богдановича 30 минут. Также на Козлова от Платонова до Независимости время проезда 13 минут. На 7 минут задержитесь на Долгобрудской от Уральской до Чеботарева. И на 9 минут на Ванива от Долгобрудской до Партизанского проспекта.
2: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
3: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о возрожденном бренде Freelander от Cherry и свежем рейтинге самых продаваемых машин. И это автоновости на Компас FM. Совместное предприятие Cherry и Land Rover открыло в Китае прием предварительных заказов на первую модель возрожденного бренда Freelander. И результат оказался внушительным. Всего за 2 дня поступило 10 тысяч заказов. Итак, знакомьтесь, Freelander 8 – это крупный кроссовер с внушительными габаритами. Его длина составляет более 5 метров. Базовая версия 5-местная, а комплектации дороже получают полноценный трехрядный салон на 7 мест. Под капотом трехмоторная гибридная установка на базе полуторалитрового бензинового двигателя. Совокупная отдача 829 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает 4,6 секунды. На чистой электротяге авто может проехать до 310 километров. Задний электромотор дополнен собственным двуступенчатым редуктором, есть имитации блокировок дифференциалов и внедорожный режим работы. Оснащение под стать флагману. В салоне есть практически все. Климат-контроль с ароматизатором, вентиляция всех сидений, 16-точечный массаж для среднего ряда и даже 10-литровый встроенный холодильник. За помощь водителю отвечает комплекс ассистентов от Huawei. Амбиции у марки серьезные. В течение 5 лет Freelander планирует расширить линейку до 6 моделей и выйти на зарубежные рынки.
2: Автоновости.
3: А теперь о глобальной статистике. Стали известны самые продаваемые автомобили мира по итогам текущего полугодия. Рейтинг составлен на основе данных о продажах в 162 странах. Поднявшись сразу на 3 позиции, первое место заняла Tesla Model Y. На ее долю пришлось 1,2% всего мирового рынка. А продажи выросли на 8,4% в Азии и 5,2% в Америке. Второе место у бессменного бестселлера Toyota Corolla с примерно такой же долей рынка. Причем ее продажи подскочили почти на 30%. Замкнул тройку лидеров американский пикап Ford серии F с долей около 1%. Дальше идут другие модели Toyota – RAV4 и Camry. Замыкают же первую десятку моделей от Hyundai, Volkswagen и Kia. А вот что касается электромобилей в целом, то тут прогноз не самый радужный. По ожиданиям аналитиков, их мировые продажи в этом году могут несколько снизиться. Виной всему геополитика и ограничения международной торговли. И США, и Евросоюз ввели пошлины на импорт электромобилей китайского производства. В отдельном рейтинге электрокаров первое место предсказуемо держит все та же Tesla Model Y. Хуай, а серебро заняла китайская Джили Синьюань. У нас это EX2. Весьма красноречивый пример того, как быстро растут китайские бренды. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
2: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9.40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Это был король поп-музыки Майкл Джексон. Личность неординарная, но однозначно легендарная. Кстати, Майкл Джексон официально запатентовал специальную обувь, которая позволяла ему нарушать закон гравитации. В 93-м году певец получил патент на уникальные туфли для знаменитого наклона на 45 градусов. В каблуках обуви были сделаны специальные треугольные прорези, а в нужный момент выступления и сцены выдвигались скрытые тифты. Джексон и его танцоры незаметно цеплялись каблуками за них, и это позволяло наклонять тело далеко вперед за счет силы мышц спины и ног. В общем, чего только не сделаешь для грандиозного шоу. Ну а с вами Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и в эти 15 минут предлагаю послушать Анну Асти, также будет Крис Норман и Сьюзи Куатро, ну а раньше остальных послушаем Денис Майданова. Но до этого проверим дороги на загруженность.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске к этому времени сохраняется пробка на Замковой до пересечения с Лениным, еще затор на Фрунзе до пересечения с проспектом Людникова и на Людникова до пересечения с проспектом Фрунзе. Что касается Могилева, то здесь затруднения на Пионерской улице от Пожарного переулка до Пушкинского проспекта, время проезда 4 минуты. И столько же потратите на Пушкинском проспекте от Димитрова до Габровской улицы. Что касается Минска, то здесь движение затруднено на Козлова от Платонова до Богдановича 25 минут. Также на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта 7 минут. И столько же потратите на Богдановича от Янки Купала до проспекта Машерова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно.

0: Практически 6 часов в нашей стране, на календаре среда. Ну а вы слушаете Компас FM. С вами я, Анастасия Лисова. И буквально через минуту в студию заглянет Ирина Журавлик, чтобы рассказать все самое свежее и актуальное. Но сначала будет музыкальный анонс и информация о пробках. Итак, послушаем группу «Градусы».
1: Я всегда помню о главном, когда засыпаю плавно.
0: Также прозвучит мод. Ну а раньше всех будет Наутилус Помпилиус. А сейчас давайте узнаем дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: Итак, согласно данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске пробка на Замковой до Ленина, а также на Черняховскую до пересечения с проспектом Белобородова. Что касается Могилева, то здесь затруднение на Ленинской от проспекта Мира до переулка Буянова. Время проезда 3 минуты. В Минске у нас 7-бальная загруженность. Пробка на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта. Время проезда 19 минут. Также на Ульяновской от Энгельса до Козлова 13 минут. И на Максим Богдановича от Ленина до Машерова 11 минут.
2: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: О новостях к этому часу расскажет Ирина Журавлик. Ира, привет. Что нового произошло к этому времени?
1: И снова привет, Настя. Сейчас я расскажу об участии Беларуси в Исламабаде и о фестивале в белорусском Хотинске.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: С участием Беларуси в Исламабаде обсуждены вопросы предстоящего представительства Пакистана в ШОС. Сегодня, пишет Белта, от белорусской стороны на встрече присутствовал посол Андрей Метелица. Также участниками мероприятия стали диппредставители и временные поверенные в делах государств-членов ШОС. Участники обсудили множество организационных вопросов, связанных с председательством Пакистана. Напомню, Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации годом ранее, когда соответствующие решения подписали во время заседание Совета глав государств, членов ШОС в Астане. Свой букинг разрабатывают в Беларуси, пишет .by. Отечественный сервис развивается на платформе «Умный город». Названия у него пока нет, зато есть четкое понимание концепции, а именно это будет расширенная вкладка по туризму. Так, со следующего года сервис постепенно начнет работать. В процессе доработки в нем появится информация по гостиницам и точкам общепита. Кроме того, нейропомощник рассчитает время, чтобы добраться до локации, а также подберет отель или ресторан в любом ценовом диапазоне. Белорусская военная делегация во главе с начальником департамента международного военного сотрудничества Валерием Ревенко находится с рабочим визитом в Бангкоке, сообщили в Минобороны. Стороны обсудили ключевые направления развития сотрудничества в военной сфере. Также белорусская делегация посетит предприятия оборонной промышленности Таиланда и ознакомится с производством военно-промышленного комплекса страны. И последнее. Фестиваль «Золотой карась» пройдет в Хотинске с 21 по 22 августа, пишет Белта. В программе рыболовный турнир, творческие и кулинарные конкурсы. Также там будут красочные фотозоны, спортивные и развлекательные площадки, а еще концерт и дискотека. Основная локация разместится на городском пляже у реки Жадунька. А начнется фестиваль в 6 утра.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков. Минске обещает кратковременный дождь и до плюс 13. Завтра днем в этих городах ожидается кратковременные дожди, возможно, гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Ну что же, наш вечер продолжается, и пока вы довольны и счастливы разъезжаетесь кто куда, я расскажу, что в этот день, 19 августа в 1856 году, американец по имени Гейл Барден запатентовал способ получения сгущенного молока. Ну а в нашей стране его производят в Рогачеве и Глубоком с 1938 года. И, кстати, единственный в мире памятник сгущенному молоку находится в нашей стране. Он был открыт в 2014 году в Рогачеве и представляет собой знаменитую банку сгущенки. Что если будете там, обязательно сделайте фото с любимой вкусняшкой. Ну, а с вами Компас FM, Анастасия Лисова. И в ближайшее время предлагаю послушать Юбку, еще группу «Градусы», ну а раньше остальных будет группа «Свинцовый туман». И да, чуть не забыла, к нам еще присоединится Руслан Нариманов и расскажет о песне Рэя Паркера Джоя про знаменитых привидений. Но это будет сразу после того, как проверим дороги на загруженность.
0: Дорожный компас.
1: Открываю Яндекс.Карты и вижу, что в Витебске сложности на Замковой до пересечения с Ленина и на Ленина до пересечения с Замковой. Что касается Могилева, то здесь затруднение на Пушкинском проспекте от универмага Октябрьский до Габровской улицы. Время проезда 3 минуты. Открываю карту Минска. Здесь шестибальная загруженность. На Немиге от Романовской слободы до проспекта Машерова 17 минут. Также на Ульяновской от Энгельса до Козлова 12 минут. На Козлова от Платонова до Куйбышева время проезда 23 минуты. И на Янке Купала от Куйбышева до Машерова 27 минут. Учитывайте эту информацию.
0: Дорожный компас.

0: наша песня.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Не потерять.

0: детей старше 16 лет. История одной хорошей песни на Компас FM.
1: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них сейчас расскажу. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Ghostbusters» от Рэя Паркера-младшего.

0: Эта история началась в конце 60-х, на задворках Детройта, когда молодой Рэй Паркер пошел в школу. Там, посещая занятия в музыкальном классе, он и полюбил гитарный блюз, джаз и R&B. Желая проявить себя, юный Рэй часто посещал ночной клуб «Twenty Grand», где успел поработать над песнями многих известных в то время музыкантов. Уже в 72-м навыки юного творца заметил легендарный Стиви Уандер, что вследствие привело к совместным выступлениям на разогреве в турне Rolling Stones. Годом позже имя Паркера-младшего стало звучать все чаще, ведь он продолжил выступать вместе с Деннисом Уильямсом, Биллом Уизерсом, Майклом Хендерсоном и другими мастодонтами блюза тех лет. В середине 70-х Рэй основал свою группу под названием «Рэй Паркер-младший и Радио», с которой выпустил такие хиты, как «You Can Change That» и «The Other Woman», вошедшие в десятку лучших песен страны.
1: История одной хорошей песни.
0: В начале 80-х, после распада группы, Рэй продолжил сольную карьеру, и все в том же году по заказу Columbia Pictures выпустил легендарный саундтрек к фильму «Охотники за привидениями» под названием «Ghostbusters», что буквально ворвался в чарты всех радиостанций и принес его создателю Грэмми за лучшее инструментальное поп-исполнение. По словам автора, режиссеры настояли на том, чтобы в песне обязательно звучало слово «Ghostbusters». Так уж вышло, что на него никак не ложилась рифма, и тогда на глаза Рэя попалась реклама специалистов по борьбе с крысами. Тогда в голову автора пришла блестящая мысль – позволить другим произнести слово за него. Так и родилась уже классическая ретро-вейв-симфония, которая даже спустя столько лет радует слушателей. «Ghostbusters» от Рэя Паркера-младшего. Прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Слушайте, я не знаю, как вам, а вот мне захотелось пересмотреть этот фильм. Такой смешной и легкий. Это можно оставить на сегодняшний вечер. Ну а пока напоминаю, вы на Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И прежде чем проверить дорожную обстановку, я расскажу, кого послушаем. Итак, к нам присоединится Владимир Пресняков.
2: Достучаться до небес однажды.
1: Также послушаем группу «Оазис». Ну а раньше всех будет группа «Алиса».
3: Трасса Е-95.
1: Ну и как раз-таки давайте проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, Витебске пробка на Фрунзе до Смоленской улицы, а еще затор на Замковой до пересечения с Лениным. В Могилеве дороги свободны, а вот в Минске шестибальная загруженность. Пробка на Козлова от Платонова до Богдановича, время проезда 25 минут. Также на Немиге от Романовской Слободы до Амашерова 15 минут. На Первомайской улице от Красноармейской до Козлова, время проезда 11 минут. А также на Янке Купала от Куйбышева до Машерова, время проезда 37 минут.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: И вот такие расслабляющие мотивы от группы «Оазис». Мы движемся с вами кто куда. Домой, на тренировку или просто на прогулку. В любом случае, где бы вы ни находились, берите с собой любимое радио. Это «Компас FM», Анастасия Лисова. Ну а слушать будем в ближайшее время Владимира Преснякова, Парк Горького и Александра Маршала. Ну а сейчас давайте заглянем в Яндекс.Карты.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты Витебске, сложности на проспекте Фрунзе до пересечения с проспектом Людникова, а также на Людникова до Фрунзе. Что касается Могилева, то здесь дороги практически свободны, а вот в Минске движение плотное, пятибалльное. На Козлова от Платонова до Максима Богдановича время проезда 22 минуты. Также на Немиге от Романовской Слободы до Машерова 17 минут. И на Янке Купалы от Куйбышева до Машерова время проезда 36 минут.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда

0: Делать музыку громче предлагала нам только что группа «Аура». Так что, если душа просит, то вы уж сделайте ей приятное. Ну, а с вами Компас FM, Анастасия Лисова, и я прощаюсь с вами до завтра. И желаю приятного вечера, вкусного ужина и только качественного отдыха. Ну, а сейчас предлагаю послушать новости к этому часу от Ирины Журавлик.
1: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Ильна Журавлик уже с нами и готова поделиться чем-то интересным. Ир, привет снова, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Из множества событий в мире сейчас я расскажу, кому не выдаст разрешение для проживания Швейцария и о первом полностью роботизированном ресторане в Китае.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Швейцария вслед за ЕС откажет в убежище военнообязанным украинцам с завтрашнего дня, пишет Белта. Она прекратит выдавать разрешение для проживания мужчинам призывного возраста, которые не предоставят документы о службе в армии. В этой связи сейчас Совет Евросоюза обязал въехавших украинцев ЕС с 31 июля документально подтверждать выполнение воинских обязанностей. По мнению Швейцарского федерального совета, в интересах страны стоит привести практику в соответствие с подходом государств-членов ЕС. Около 18 тысяч квартир построили в стране за первое полугодие, пишет Белта. Так, для нуждающихся в улучшении жилищных условий введено в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров общей площади, а с государственной поддержкой построено более 250 тысяч. Также в сельских населенных пунктах ввели 735,5 тысяч квадратных метров общей площади жилья. Военнообязанные из числа недобросовестных работников сельхозпредприятий призваны в одно из соединений сил спецоперации, рассказали в Минобороны. В рамках сборов запасники отработают элементы тактической подготовки. Они преодолели психологическую полосу, прошли обкатку бронетранспортерами и отработали эвакуацию подразделений на БТР в район сосредоточения. А впереди у военнообязанных выполнение учебно-боевых задач на участках госграницы. И последнее. Первая полностью роботизированная лапшичная откроется в Пекине до конца лета, пишет Белта. В новом ресторане гуманоиды выполняют весь цикл приготовления и обслуживания. Для получения порции лапши из трех предлагаемых вариантов посетителям надо оформить заказ и отсканировать QR-код за столом. К слову, сотрудники в этом ресторане есть, но только для того, чтобы пополнять запасы продуктов, следить за техникой, готовить напитки и убирать посуду.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, в Минске обещают кратковременный дождь и до плюс 13. Завтра днем в этих городах ожидается кратковременные дожди, возможно, гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудится.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, в Минске обещают кратковременный дождь и до плюс 13. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно гроза и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Голос FM.
1: Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех.
0: Компас FM. Всегда по пути.